0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
1: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Што далей? Вы адзначаеце ваша яна родзіна, а затым да новага года што-небудзь такое?
1: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
0: Под Новый год?
1: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
0: А что дотычно концерта менавіта Love and Rave, то?
1: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Скажи мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох. Ну, так громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. В этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Та інших тем. У вас тут так само є ще і студійна діяльність розгорнулася.
2: Так, поки хотів говорити об одному, вспомнив о другому. Що не так давно, наверное, недели дві назад, вийшов новий сингл «Этно Пульс». В такій мощній колаборації з Пашей Лабурдовим, з Ларисою Войс, потім з перкусистом знаної польської групи «Живелак», це Яню, ну і на флеті «Бахунка». Холена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам два дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из трех этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.
1: Лето завершилось, але скажи, коли ласка, як ти його провел? Что запомнилось, что было ярко?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных два у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, трехдневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно очень хорошо было на Скворонковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей в горах. Заповедная природа, очень классно. Две сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: До всього іншого, Чеслов прийняли уділ у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. Його були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нешта агульне. І гроші, які були зібрані менавіта ад лотаў, ад гэтага концерту, були накіраваны на підтримку Дениса медичную першую чаргу. Скажи, калі ласка, ці шмат ти зауважаєш на огул ось таких доброчинних фестаў, рухаў, які єднають, які менавіта скіраваны, каб допомогти одно одному?
1: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз так, в подтримку Дениса. Возможно, еще в ружные подтримки есть ружных людей, но я как-то в основном жутки делают ребята такую, типа жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслав, спадарство, сёння быў гостем проекту «Маніфест» на беларускім радыёраце. Далучыцеся да канцэрту 3 кастрычніка ў Варшаве «Love and Rave» і атрымлівайце задаваленне ад класнай імправізаванай часам музыкі. Мене зовут Марна Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Милен Фармер выпустила новую композицию «Далол э декуа». Атмосферный электроник-поп с темным, загадковым и крыху сюрреалистичным настроем. Электронный ритм, синтезаторы и холодноватые гучения створяют гипнотичный фон для познавального почуттевого вокалу Милен Фармер. Композиция балансует помеж меланхолией и танцевальностью, заховывающей характерную для спевачки таямничую эстетику. Песня стала одним з синглов будущего альбома «Эгрегор», який выйдет 30 кастрычника и будет складаться с 13 треков. Релиз «Далол Эдекуа» отбылся на передодні 65-годдя спевачки. Милен Фармер, «Далол Эдекуа» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Календар.
1: 14 вересня 1983 года родилась Эмми Уайнхаус, британская спевачка и авторка песен, одна из самых ярких и уплывовых соул- и джазовых вокалисток 21-го стагодия. В 1959 году у гэты ж день на свет явился Мортен Харкет, норвежский спевак, легендарный вокалист Аха, ведомый своим уникальным голосом и сусветным хитом «Take on Me». 15 вересня 1945 года народилася Джесси Норман, американская оперная спевачка, легендарная сопрано и одна из наибольш выдатных вокалисток 20-го стагодия. В 1928 году у гэты ж день народился Кэннонбол Адерли, американский джазовый саксофонист, один из наиважнейших представников хардбопу и соул-джаза. 16 вересня 1925 года народился Биби Кинг, американский блюзовый спевак и гитарист, ведомый как король блюзу и один из наивеликших гитаристов у истории. В 1968 у гэты ж день на свет з'явился Марк Энтони, американский спевак пуэрториканского походжения, одна из наибуйнейших сусветных зорок сальсы и латинопопу. А у 1992 так само 16 вересня на свет з'явился Ник Джонас, американский поп-спевак, автор песень, удельник Джонас Brothers. 17 вересня 1923 года на свет з'явился Хэнк Уильямс, американский спевак и автор песень, одна из самых уплывовых постатей у истории кантри-музыки. А у 1968 у гэты ж день народилася Анастейша, американская поп-рок-спевачка с характерным магутным голосом. 18 вересня 1951 года народился Диди Раман, американский бас-гитарист и один из основальников Рамонс, легендарного гурта, который стал для вытоков панк-року. 19 вересня 1952 года народился Найл Роджерс, американский гитарист, композитор и продюсер, основальник Чик и один из самых уплывовых музычных продюсеров у истории поп и диск.

0: Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Привитание. Сегодня я расскажу вам про самую знакомитую гитару в истории. И эта гитара мае вельми белорусскую мянушку грыни. Погнали. Кирк Хэммет, гитарист легендарного гурта Металлика, уладальник вельми вядомой гитары. Гибсон Лес Пол стандарт 1959 года. Серийный номер 92208. Эта гитара вядомая всему свету как грыни. Але это не просто дорогая старая гитара. Это инструмент, который прошел через несколько поколений блюзу и року. Назову головные имены. Питер Грин, менавіта отсюль грыни, Гарри Мур и Кирк Хэммет. И каждый из этих людей покинул у этой гитары нечто свое. Кирк рассказывает, что когда впервые увидел ее в Лондоне, его сябр принес ему гитару разом со старым маршалом. Маршал – это такой узмацняльник. И он литерально через несколько десятков секунд зрозумел, что это нечто надзвичайное. И он ведал ее по записах. В вельми старых записах, не буду называть назвы песен, эти назвы вам зараз ничего не скажут. Але Кирк учился играть, слушая именно эти записи. Как стверждает сам Кирк, он одразу почул знакомый голос. И он звернулся до своего сябра, еще одной легенды, до Джимми Пейджа. Пейдж, в отрознении от Кирка, добро ведал эту гитару. И одразу сказал ему, что треба брать. Уявите себе эту ситуацию. Ты телефонуешь своему сябру и кажешь: «Джимми, слушай, у меня тут гитара. Брать или не брать?» И он одразу кажет: «Бяры, не думай». Але, как вы ведали, прикладный узровень коштов, говорка и шла тогда про 2 миллиона доляров. Я в те часы крыху текаю всех этой историей. И памятаю, что гитара трапила до неких приватных коллекционеров. Яны выставили вот этот кошт, как такой порог, про який немагчыма перескочить. Ну, кшталту, коли хтось заплатить, то продам. Але, напевно, никто не заплатит. Так и было. Это был такой непереходный барьер, вот эти 2 миллиона. Кирк казал, что он поливал за этой гитарой, и он просто чекал некого отповедного моменту. И этот момент надошел. Тогда, досить давно, я читал, что кошт был снижен в два раза, что этому коллекционеру нечакано спотребились гроши, и он погодился на 1 миллион. Але зараз, уже доследуючи эту историю зараз, с допомогой нейросеток, я прочитал такой кошт, как 250 тысяч долларов, что уже не выглядит чимсь свышеособистым. Але треба улічваць, что это все уже было чверть веку тому. Зараз кошты вот таких легендарных инструментов крышечку подвысились. Тем не менш, докладная сумма нам невядомая, але зразумела, что я ей мог себе дозволить только альбо вельми заможный человек, альбо вельми заможный музыка. А заможных гитаристов в сучасным свете их, может, три. Може, чотири.

ваш город, ваши дахи строкатые и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не обыв...

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. У Индонезии затонул паром с 243 человеками. Шарада птушек стала причиной поветренной тревоги у Литве. Обранный секретар Координационной Рады у Конгресс мясовых и региональных улад Совета Европы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичных здарений. Пассажирский паром «Вирга Транспорт-8» затонул у Яванским море каля узбережья Индонезии. На борте находилось 243 человеки, 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Судно ишло с Сурбаи на острове Ява у Банджар-Масин на Борнео и трапило у мостный шторм. Сегодня ранец экипаж стратил управление судном. До этого паром поспел пройти каля двух тротин маршруту протяглостью прикладно 500 километров. Поводле звесток улад, ратувальникам удалось выявить и поднять с воды 103 человеки. Один человек загинул, еще каля 140 лишатся пропавшими без весток. Ратувальная операция протягивается. Тех, кто выжил, планируют доставить у порт на усходе Явы. А ратувальники протягивают пошуки пропавших. Сам паром затонул во умовах дренного надворья. До інших тем. Як уже повідомлялося, у Литві обвяшали повітряну тривогу, пише Делфі. Причиною стало меркаване з'явлення безпілотників повітряної простори країни. Пізніше тривогу відмінили. Гэта здарылася після того, як знішальники НАТО установили, що зафіксованные радарами об'єкти були чарадой птушек, а не безпілотниками. Знішальники вилетіли для розпознавання об'єкта. Яны висвітлили, що зауважені радаром об'єкти – гэта чарада птушек. На екранах радару силуэты птушек и беспилотников вельми подобные. Тому для высветления обставин потребна додатковая проверка, поведомили у Национальном центре керования кризисами. За обвешанной тревоги аэропорт у Вильни сегодня припынял працу. После отмены погрозы ён обновил прием и отправку рейсов. Координационная Рада Беларуси обрала Ину Добротвор секретаром делегации Рады у Конгрессе мясовых и региональных улад Совета Европы. Про это поведомляет телеграм-канал Рады. Она будет обеспечивать организационное и документальное сопровождение працы делегации, а так само координацию ее взаимодействия с секретариатом Конгресса. До мясовых подей. У Белостоку у просторы «Новая земля» почала працу мастацкая школа «Ружовый бобер». Яе кіраўніца мастачка Татьяна Савіч склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават зырувка, у якой займаюцца дзеці з 4-5 гадоў. Ёсць і дарослая група, кажа Татьяна Савіч.
3: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты ў гэтым годзе зырувка. Вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах. Калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў дзетак.
2: У мастацкай школе «Ружовы бабёр» не толькі вучаць маляваць, але і таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізоўваюць экскурсіі на выставы ў музеі, у майстэрні мастакоў. Там можна цікава і карысна праводзіць вольны час. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 верасня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Перш.

FM. Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий.

Новое слово у медицинской науки. Украинская спевачка Настя Каменских поведомила, что у яе от украинской мовы з'явилась киста. Просто новый горлохватский, який расповедал про костку неисной Николи Мамонтовой свиньи. Теперь эстафету свинтуса грандиозуса переняла Настя Каменских. Як потлумачила спевачка, после початку полномасштабной войны яна каля полгода размовляла и спевала по-украинску, а потом раптом у яе зник голос, а на голосовых звязках з'явилася киста. На счастье, знайшоўся спеціаліст, які допомог раскрыць сапраўдную причину. Психолог, поводле слов спявачки, параіў вернуться до русской мовы. Маўляў, тело украинскую не прымае. Украинские интернет-карыстальники на гэта, что правда, параілі спявачцы ісці до іншага спеціаліста, не до психолога. А увогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, что англійская можа выклікаць мігрень, немецкая – проблемы с дыханнем, а беларуская, напэўна, увогуле патрабуе асаблівага медицинского страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэсліва, Украина повинна размовлять по-украинску, просто особисто она хочет сама выбирать мову. И тут махчима разгадка все ж таки не в голосовых связках. Проблема у ты, что человек не хочет примать необходимость зарабить выбор. А коли уже шукать кисту, то махчима почать варта не с горла.

0: погляд грамадско-політичних новин. Что на сьогоднішній було не так от понеділка до неділі?
1: Чому на усіх офіційних святах хедлайнерами запрошають російських поп-виконавців? Як варто було організовувати свята насамреч? І чому треба у маршрутках просить виключати примітивну музику? Про гэта і інша музика Сергій Довгушаў у розмові з Миколом Бянько.
2: Зараз вересень, так і многія білоруські городи традиційно, не до чому, означають День города. Да, от я поглядів спіс запрошених гостей, і стало неяк сумно, так, некі ноунеймы в основному, гэта калі говорить про белорусских зорок, а хедлайнеры, гэта гурты российские, такие подгулялые, прошу пробачення, на кшталту хай-фай. Я вот не веду, на самом деле, я их не слухал ніколи, но вот я помню, что 10 годов, пару 10 годов назад они там что-то там спевали. Белый орел. Вот что это такое отбывается в целом, так, в Беларуси с поп-культурой? На вашу думку.
3: Агулом закранули вы болючую мне тему, я так часом думаю просто, я ее не поднимать про это, не разговаривать. Мне в свой час, когда еще жил в Беларуси, это все бы это вельми раздражняло, вельми хвалевало, что запрашаются некие хедлайнеры, это чаще за все там российские зорки. Але бы у час, да, у нас и украинские зорки выступали, все такое. Что зараз отримовывается? Ну, по-перше, что да, закрытость краины, максимально ее притягнение до России, вот теперь уже не прикрытие, коли ранее это неким чином, ну вот так, это же наши там близкие там браты, а то зараз уже все, коли нема інших выходов на іншие краины, коли уже в Беларуси мало что никто и не хочет, и не может, и небезпечно приехать, думаю, что все заполняется, весь рынок российской, навод часом не вельми якостной музыкой, эстрадой, часом это складано навод назвать музыкой.
2: Колисти еще до 20-го года так само практика была заборона музыков белорусских, потом периодично дозволяли им выступать, то есть разные этапы были, так? Ну вот одной из основных причин, так, официальных, для яких забороняли белорусским рокерам концерты давать, это низкий мастацкий узровень, но вот кошульки такие заявились, я памятаю, и мы. Коли поглядеть на этих российских выконавцев часто, да, вот я маю на увазе, той же «Белый орел», так, ну...
3: Нам не веду, кто это такие, просто.
2: То есть, кошлыки, по-моему, по факту треба не сдымать никуда, мое отшивание. Вот вы, как музыкант, что можете сказать про их?
3: Ну, мне агулом, я кажу, что я коли вучу, а у меня теперь уже своя студия мужчинских спевов, я коли вучу людей, это я ставлю как дренный приклад, как не треба спевать, и вот над чем нельга вучиться. Коли я ставлю в приклад на вот того ж джазового выконавца, замежного, вот, сама культура, сам стиль спеву, и агулом, как это реагует на вот тело, а кажу, что голос это такая моцная речь, что это и там и не только и оздоровляльно, и терапевтично, и дает тонус и все на свете. И когда мы просто слухаем российщину с таким тягнусавым, неким вот подтиснутым голосом, ти просто настолько опрацованным, что там не засталось ничего живого, вот, то я кажу, бережите люди просто душу в уши и не сапсуйте свой густ. Но в том плане у меня и завсёды есть такой приклад, что когда вы едете, это когда еще я в Минску выкладывал, когда едете в маршрутце, и кто-то там включил некое радио с такой некой музыкой просто невыносно паскудной, то максимально не сидите, не терпите, не слухайте это. То есть просто просите, как выключили. Ну, то есть протерпелось, там, послухали, это все ровно на нас откладывается. Потом до меня приходят учени, и вот часом имитация, часом вот голос начинает это все так само снова повторять. То бок, ти назираю историю, что люди так начинают вельми на горле спевать, вельми спевают так затиснуто. Вось. То есть себе треба минимизовать вось агулом. Я там я не слухаю, еще раз скажу, что на вот не веду, что там робится, какая там эстрада, какие там эти хедлайнеры. Вот, але кажу, что для своего ж душевного, физичного здоровья лепш это совсем не слухать и не ходить на такие концерты. Але проблема в том, что нема иншей часом альтернативы, и люди идут. Вот, они идут, вот это не бесплатный концерт, тут день города, пойдем послухаем.
2: Газбанов.
3: Ну так, так. И, ну, я кажу, что это такой уровень того, что человек, який разумеет, який разбирается, ну, вядома, что это и не будет слухать, и не пойдет. Але агульна масса людей идут, потому что нема никакой альтернативы. Вот, но я не могу сказать, что мы назираем за реакциями, на вот и ранее, как это было, что я, они выходят от таких концертов в таким мощном захоплении, что их не все на крылах там просто, они там, вот, просто сходили, как на черговые некие трэш, вот послухали, ну да, вот он ходил, спевал там, але это музыка, я не назову это музыкой, это то, что робится на сцене, но не несе никакого глубокого сенсу, некого терапевтично-музычного и так далее.
2: Вы все ж таки шмат подорожничали, так стажировались и в Штатах, и в европейских краинах разных. Как, на вашу думку, мог бы выглядеть День города, так и главная пляцовка, там, не веду, Витебску, у Перости, Городни, Гомеле, то есть, как побудовать можно было бы концерт? Я разумею, что время складано, и сходу тяжко сказать, но все ж таки, так, у нас богатая спевная культура в Беларуси, и в целом гуртов шмат досить было у тые часы. Трианские есть, да, просто не выступаюсь.
3: Мне здаецца, сама першую чергу треба думать про якость. И, саправду, у нас завсёды были люди, якія готовы включиться и поставить якостный гук. И музыканты, и там выканаўцы. У нас хапае их. Просто весь час было, что таким не дают дороги. Таким людям просто, ну, не дозволяют там концерты, там еще что-то. Вот. Калі б не перешкаджали, я кажу, что одразу все так узбухнуло, что просто это был бы інший узровень всего. И мне здається, треба обопираться на свое, вядома, что это, я кольки поездил по Европе, бачу, як там Дні города, то есть там День города Бруно, Чехия. Калі все починається вельми так магічно, гучить середньовечая музыка, вот, люди йдуть там на пляц, там збираються это гучить. Навод, калі я кажу, что в неких кавярнях не гучить попса там некая российская, а вот просто отповедая узровню. Коли это такая больше сучасная, там может быть сучасная некая музыка, але так само мясцовая некая. В этом же и будет интерес и для туристов, и для самих же людей. Вот, коли это кафе там некая середнявечего типа, там гучить саправды некая музыка, якая отповедает этому. И вот этот День города, початок саправды некий магичный, там святло некое, там потом иду с этими факелами туды, там на узгорок, там то все. А потом, да, там есть уже разные частки, кто хочет пойти послухать некую сучасную электронную музыку, они идут туды, кто хочет это, але есть выбор. Але вот початок, и вот, так, вот то, что мы рассказываем про наше место, про наш город, про нашу историю, а я думаю, что у нас история вельми богата, за это столько можно там зробить, приподнести и показать. Вот, але на что? Никто у нас не клопотится ни душевный, ни про духовный стан нашего народа. Просто напичкать всякой фигней это и все.
1: Музыка и доследчик спевной культуры белорусов Сергей Долгушев поразважал на конт того, чому организаторы официальных святов любят российскую попсу.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидемце было не так? От понеделка до недели.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Экстренную нараду у сувязи с российской атакой на помежную с Польшей территорию Украины объявил польский урад. Координационная рада створила комиссию по социальных питаниях. Громадянин Беларуси спробовал увезти с Польши автомобиль без выплаты пошлины. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Экстренная нарада с уделом керовником Министерства обороны, МУС и инших служб

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!